0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Sunny G, Unity in the Community. Mission Uation for People.